Лисы кусят торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ты здесь напрасно, ты ищешь нежду, до нее не допустит волшебницы властыря. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь.

обладать княжной, сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее кушает.

волшебницы ластеня. В заботах, тревоге, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь о намерении, достигнув замки дедов, ожидая повеления.

напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивных княжна. Близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко, да сбитесь напрасно, ты ищешь княжну, до нее не допустит волшебницы, возглавят заботы в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне, в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне. Не забудьте все намерения, достигнув забвения,